начинает двадцать семь, четыре, три, два, один и 27. Восемнадцать секунд на 31.